0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на

скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Просыпаемся, Латвия. Пятница врывается в жизнь, а я, Елена Рассохина, уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Впереди Джо Дассен, Виагра и Modern Talking.

Доброе утро! На календаре уже пятница, 22 мая. И вообще неделя как-то очень быстро пролетела. Вроде только пару раз моргнули, немного не выспались, и вот уже пятница. В пятницу вообще все почему-то переносится чуть легче. Люди становятся добрее, а день ощущается как последние километры перед финишем. Кстати, многие ведь совсем недавно как раз бегали марафон, так что состояние знакомое. Впереди целых два дня, когда можно наконец выспаться, съездить на какую-нибудь красивую туристическую тропу, выбраться к реке, в лес или просто куда-нибудь без будильников и спешки. Я, например, скорее всего, схожу на фестиваль «Майский граф», даже, наверное, в костюме, если доберусь, конечно. Ну а если получится, с удовольствием выберусь также посмотреть на природу. Тем более в Риге и вокруг сейчас столько всего происходит, что иногда хочется просто научиться телепортироваться, чтобы вообще все успевать. Но вообще выходные – это еще и совершенно легальный повод просто остаться дома и ничего героического не делать, если именно этого просит организм и душа. Это тоже отдых. Ну а пока настраиваемся с вами на продуктивную пятницу, чтобы спокойно закрыть дела, не тащить половину задач в понедельник и сделать начало следующей недели чуть полегче для самих себя.

0: 22 мая, пятница, утро. Как бы так интересно поутру взбодриться, да так, чтобы без кофе. Для всех, кто каждое утро пытается проснуться примерно как старый компьютер, сначала шум, потом черный экран, потом кое-как загрузка, появилась подборка напитков, которые могут бодрить не хуже кофе. Диетологи уже давно напоминают, что кофе натощак – идея не самая полезная, и многие постепенно начинают искать альтернативы. Самый очевидный вариант – чай. Черный бодрит довольно мягко и надолго, а зеленый еще и помогает организму немного прийти в себя после недосыпа и нагрузок. Правда, действует он чуть покороче. Есть еще травяные настои, например, с имбирем, шиповником, мелиссой или лимонником. Тут главное не превращать утро в экзамен по фитотерапии, просто подобрать то, что вам действительно подходит. Какао, кстати, тоже оказалось не таким уж детским напитком. В нем есть вещества, которые помогают взбодриться и нормально включить голову с утра. Ну и отдельно многие вспоминают про цикорий, особенно те, кто кофе любит, но организм уже начинает тихо намекать, что «дружок, давай-ка немножко поаккуратнее». Хотя, будем честны, порой лучший способ проснуться – это все-таки не напиток, а мысль о том, что сегодня уже наконец-то пятница. Ну а впереди, после небольшой паузы, Bad Boys Blue с песней «I Wanna Hear Your Heartbeat».
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
2: Градусов. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Признайте, ведь неприятно торчать на развалинах. Тельцы. Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Близнецы. Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Раки. Сегодня у вас действительно появился реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный. Львы. Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого. Девы. Сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму. Весы. Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание «дали» может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома. Скорпионы. Самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения. Если очень хочется, можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней. Стрельцы. День этот должен быть чрезвычайно удачным. Нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает». Чудеса бывают. Козероги. Сегодня вы, не стесняясь, можете эксплуатировать ближних. Они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он где и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек ваш, причем с потрохами. Водолеи. Сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь непременно. Рыбы. Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.

На часах 6.45, пятница, 22 мая, а американский миллионер Брайан Джонсон несколько лет пытался буквально взломать старение. На свои эксперименты он потратил миллионы долларов, пил десятки таблеток, сидел на странных диетах, переливал себе кровь собственного сына и вообще проверял на себе все, что только можно придумать в сфере омоложения. А потом внезапно опубликовал список из главных выводов и выяснилось, что человечество все это уже слышало от врачей, родителей и людей, которые пишут советы на холодильнике. Главным секретом долгой жизни миллионер в итоге назвал «нормальный сон». Ложиться вовремя, спать не меньше 8 часов и не сидеть в телефоне перед сном. Дальше тоже без особых сюрпризов. Меньше сахара и жареного, больше овощей, прогулок, движения, воды и свежего воздуха. Не курить, не злоупотреблять алкоголем, меньше сидеть в соцсетях и хотя бы иногда общаться с живыми людьми, а не только с чатами и уведомлениями. И самое забавное, что после миллионов долларов, сложных технологий и очень странных экспериментов, человек в итоге пришел примерно к режиму жизни, который многие врачи советуют уже лет 20 подряд. Ну а впереди Адриана Челентано с песней «Соли».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории 22 мая. В 1849 году Авраам Линкольн получил патент на собственное изобретение – конструкцию плавучего дока. До сих пор он остается единственным президентом США, у которого был официальный патент. В 1856 году Павел Третьяков купил первые две картины для своей коллекции. Именно этот день считается датой основания Третьяковской галереи. В 1868 году в США произошло знаменитое «Великое ограбление поезда». Банда братьев Рено остановила поезд и ограбила пассажиров. История потом еще много раз вдохновляла книги и фильмы. В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат. Авиация тогда только начинала входить в жизнь человечества. В 1911 году профессор Борис Розинг впервые получил изображение геометрических фигур на экране электронно-лучевой трубки. По сути, это были очень ранние прообразы современного телевизора. И в этом же 1911 году была основана Международная федерация кинологов, так что у всех собачников сегодня практически профессиональный праздник. В 1926 году Муссолини запретил в Италии конкурсы красоты, объявив их аморальными. Правда, долго без них человечество все равно не продержалось. В 1960-м впервые прозвучали позывные радиопередачи «С добрым утром». Программа позже стала очень популярной и открыла путь многим артистам и сатирикам. В 1973 году Роберт Меткалф описал технологию Ethernet, ту самую, благодаря которой потом появились привычные проводные компьютерные сети и интернет в офисах и домах. Ну а в 1977 году в последний рейс отправился легендарный «Восточный экспресс», который почти 100 лет возил пассажиров по маршруту Париж-Стамбул.

0: Atceļ.
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
6: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
10: На часах 7. Доброе утро, мои хорошие. На связи Елена Рассохина. И я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.
11: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с ЮСК.

0: Утренняя программа на Retro FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Доброе утро! Ну что, друзья, наконец-то добрались до пятницы, 22 мая. Неделя местами была бодрая, местами сонная, но главное, финиш уже совсем рядом. И начинаем этот час, как всегда, с поздравлений для именинников. Сегодня Варда Дена отмечает Эмилия, так что если рядом с вами есть Эмилия, обязательно поздравьте и пожелайте чего-нибудь хорошего. По православной традиции именины сегодня у Николая, Христофора, Дмитрия и Василия. Всех сегодняшних именинников поздравляем. Пусть день складывается легко, планы получаются без лишней суеты, а хорошие новости приходят почаще. Ну а по народному календарю сегодня Никола Вешний. В старину говорили, пришел бы Никола, а тепло будет. Этот день как раз считался настоящим окончательным поворотом к теплому сезону. Люди внимательно смотрели на погоду, выгоняли скот на пастбище и окончательно переключались на летний ритм жизни. Так что если вам сегодня тоже хочется открыть окно пошире, дольше погулять вечером или уже мысленно строить планы на природу, вы не одни. Май постепенно начинает все сильнее напоминать, что лето уже совсем рядом. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы группа «Динамит» с песней «Красивые слова».
2: 7 часов 10 минут.
0: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
4: PTA Dambie 3A. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, перейдем к сегодняшним праздникам. А сегодня, 22 мая, праздничный календарь весьма щедр. Например, День винегрета. Неофициальный гастрономический праздник одного из самых узнаваемых салатов в наших широтах. Также сегодня День Шерлока Холмса. Его отмечают в день рождения создателя знаменитого сыщика Артура Конан Дойля. А еще сегодня день рождения тюбика для зубной пасты. Именно в конце 19 века зубную пасту начали продавать в привычных нам металлических тюбиков вместо баночек и порошков. Отмечается и день технологии Ethernet, той самой системы проводной передачи данных, без которой сложно представить современные компьютерные сети и интернет. Есть сегодня и день богатырского посвиста. Это уже скорее шуточный славянский праздник с отсылкой к былинным богатырям и народным образом. А еще 22 мая – Всемирный день Гота. Его придумали в Великобритании в 2009 году как день готической субкультуры, музыки, моды и искусства. Также сегодня Международный день биологического разнообразия. Его учредила ООН, чтобы напоминать о важности сохранения животных, растений и экосистем по всему миру. Отмечают сегодня и Всемирный день городских фермеров – праздник людей, которые выращивают овощи, зелень и растения прямо в городах, на балконах, крышах и маленьких участках. Ну и, конечно, сегодня Всемирный день коктейля «Палома» – популярного мексиканского напитка на основе текилы и грейпфрута. Но, как всегда напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Праздников, как вкусов у фломастеров, много и разнообразно. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Бакара» с песней «Карра Мия».
2: Замена. Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
7: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši!
9: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
10: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
11: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс.
12: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Доброе утро. В конце мая в Латвии вновь возможны заморозки. Антикоррупционное бюро провело обыски в больнице Стратеня, больнице травматологии и ортопедии и Видземской больнице в Алмере. Латвийские врачи предупреждают о росте ожирения среди подростков. Рига Сатексма объявила конкурс на поставку 120 автобусов. Во вторник в Балдерае будет отключено горячее водоснабжение. Люкс Экспресс возобновляет ежедневные рейсы в Даугавпилс. Международная акция «Ночь музеев Лепы» пройдет уже сегодня. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
3: No 19. līdz 25. maijam. Sula dzēriens Mio and Rio. Trīs veidi. 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants. S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.

Гороскоп. Овны. Прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Признайте, ведь неприятно торчать на развалинах. Тельцы. Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Близнецы. Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Раки. Сегодня у вас действительно появился реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный. Львы. Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого. Девы. Сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму. Весы. Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание «дали» может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома. Скорпионы. Самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения. Если очень хочется, можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней. Стрельцы. День этот должен быть чрезвычайно удачным. Нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает». Чудеса бывают. Козероги. Сегодня вы, не стесняясь, можете эксплуатировать ближних. Они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он где и есть самое незаменимое из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек ваш, причем с потрохами. Водолеи. Сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь непременно. Рыбы. Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.

0: песня Sandra Innocent Love в 1986 году вошла в топ-10 сразу в нескольких странах Европы, включая Францию и Норвегию. А впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Почему».
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
11: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
12: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
13: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
12: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
14: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
16: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
17: но и по-настоящему полезным.
18: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
19: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
18: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Гименес Ривз ЛВ».
19: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Гименес Ривз ЛВ».
20: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
22: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
23: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Похоже, в ближайшие годы рижский общественный транспорт может довольно заметно обновиться. Рига с Сатексме объявила большой тендер на новые автобусы, и речь идет сразу о 120 машинах. План такой – закупить 60 электробусов и еще 60 обычных дизельных автобусов. Причем позже предприятие сможет дополнительно заказать еще до 90 электробусов. Если все сложится, обновление получится одним из самых масштабных за последние годы. Все новые автобусы хотят сделать длинными, по 18 метров. Внутри обещают новые материалы сидений, чтобы салон было проще убирать и обслуживать. А еще закрытые кабины для водителей, для безопасности и более комфортной работы. И необходимость в обновлении действительно есть. Сейчас у Рига Сатексме больше 400 автобусов. И многие из них уже старше 12 лет. Некоторые вообще ездят по Риге больше 20 лет, из-за чего обслуживание становится все дороже. Стоимость первой партии оценивает примерно в 60-65 миллионов евро. Для закупки предприятие собирается брать кредит, а для электробусов еще надеются привлечь европейское финансирование. Тут, конечно, всегда сложный вопрос. С одной стороны, хочется новый и комфортный транспорт, с другой – суммы там уже вполне серьезные.
2: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme.

0: позитивное утро на Ретро FM вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Ikdienas kancē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Автобет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
6: Готовься к лету вместе с Юск! На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
7: Mostieš čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
10: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
11: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
12: акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики. В отдельные ночи возможны заморозки. В то же время в Западной Европе ожидается сильная жара. В Португалии и Испании температура воздуха может подняться до плюс 40 градусов. Антикоррупционное бюро провело обыски в больнице Страдания, больнице травматологии и ортопедии и Видземской больнице в Алмере. Расследование проходит в сотрудничестве с Европейской прокуратурой. Ее задача – расследование преступлений против финансовых интересов Евросоюза. Латвийские врачи предупреждают о росте ожирения среди подростков. У части молодых людей вес уже приближается к 100 килограммам. Специалисты опасаются роста числа случаев диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней инвалидности. Предприятие «Рига Садексме» планирует закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Также компания сможет дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов в течение 32 месяцев после подписания договора. Все новые автобусы будут длиной 18 метров. Предприятие «Рига Силтум» сообщает, что во вторник проведет проверки безопасности тепловых сетей на улицах Гобас и Керамикас. Во время работ в Балдерае будет отключена горячая вода. Компания «Lux Express» с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. В прошлом году число рейсов было сокращено. Теперь автобусы по маршруту Рига-Даугавпилс снова будут ходить дважды в день. Международная акция «Ночь музеев» в Лепае в этом году пройдет на день раньше, чем в других городах Латвии, уже сегодня. Для посетителей подготовлена большая программа во всех подразделениях Лепайского музея.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Ветер западный позже, северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов, а на побережье плюс 11-14.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: На часах 8 в студии Елена Рассохина, а мы с вами открываем новый музыкальный час. Впереди Man at Work и Hi-Fi. Поехали встречать это утро вместе.
0: Утренняя программа на Retro-FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Обалдеть, что в мире творится. Во Франции на аукцион выставили очень необычный лот. Часть оригинальной лестницы Эйфелевой башни. Это один из старых фрагментов винтовой лестницы, которая когда-то соединяла второй и третий уровни башни. В 1980-х во время реконструкции конструкцию демонтировали ради безопасности, заменили лифтами, а саму лестницу разделили на части. Часть элементов отправили в музеи, а часть со временем разошлась по коллекционерам. Сейчас на торги выставили сегмент высотой около 3 метров, примерно 15 ступеней с оригинальными заклепками и старым металлическим покрытием. Оценочная стоимость – несколько сотен тысяч евро. И самое интересное, что подобные лоты действительно уходят за огромные деньги. Все-таки возможность купить настоящий фрагмент Эйфелевой башни для многих коллекционеров звучит довольно заманчиво.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении «Виада Латвия» или «Литл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Новости спорта.
1: И начнем с хороших новостей для латвийских болельщиков. После первых трех матчей чемпионата мира по хоккею лучшим снайпером турнира сейчас является капитан сборной Латвии Рудольф Балцерс. На его счету уже 4 заброшенные шайбы. 2 он отправил в ворота Швейцарии еще в первом матче, а потом отличился и в играх против Германии и Австрии. Причем Балцерс сейчас входит и в число самых результативных игроков всего чемпионата, а Денис Смирнов вообще делит второе место среди лучших ассистентов турнира по количеству голевых передач. Отдельно хорошо выглядит и Кристерс Гудлевскис. Он пока остается единственным вратарем чемпионата, который полностью отыграл все матчи своей команды без замен. И еще одна спортивная новость уже из Риги. В столице планируют создать специальный центр баскетбольного мастерства для молодых талантливых игроков. Идея в том, чтобы собрать самых перспективных баскетболистов в одном месте и дать им хорошие условия для тренировок, учебы и медицинской подготовки. За основу хотят взять опыт Финляндии, где подобная система работает уже много лет. В Риге надеются, что такой центр поможет молодым игрокам развиваться дома, а не уезжать за границу слишком рано. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Песня «Walking on Clouds» проекта «Headhunter» и «The Pleasure Company» вышла в самый разгар эпохи Евроденс в 1996 году и особенно полюбилась клубам Восточной Европы. Интересно, что сам проект был в первую очередь студийным. Музыканты делали ставку не на концерты, а на яркое танцевальное звучание и клипы в духе 90-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин с песней «Не унывай».
1: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
13: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка от Рудевс.
14: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
1: Jaunais cheeseburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien!

0: Доброе утро! Голосование по утверждению нового правительства может состояться в следующий четверг. Сейм определил сферы ответственности министерств в реализации проекта Rail Baltica. В Кенгараксе появится новый многофункциональный комплекс для пожарных и спасателей. Праздник Сигулды 2026 пройдет уже завтра. 26 мая в Бабите стартует фестиваль цветения рододендронов. В Лепой объявлен сбор средств на восстановление старообрядческого храма Святой Троицы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Mūsu zarnu trakts un smadzenes ir cieši saistītas. Saspringts grafiks vai trauksme organismā izdala stresa hormonus. Rezultātā vēdera gludā muskulatūra burtiski saraujas krampī. Šādās situācijās cilvēki bieži pieļauj kļūdu, mēģinot mazināt diskomfortu ar parastiem pretsāpju medikamentiem. Taču tie nerisina pašu problēmu – saspringto muskulatūru. Lai vēders atkal justos labi, šis fiziskais muskuļu mezgls ir jāatslābina.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parasti.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Погода в Латвии, похоже, снова решила устроить нам май со всеми возможными режимами сразу. Синоптики предупреждают, что после теплых выходных с температурой до плюс 24 градусов в страну начнет заходить холодный арктический воздух. И уже на следующей неделе по ночам местами возможны заморозки, причем температура у Земли может опускаться даже ниже нуля. При этом контраст по Европе сейчас вообще впечатляющий. Пока в Испании и Португалии ждут жару почти до плюс 40 градусов, страны Балтии готовятся к северному ветру, дождям и резкому похолоданию. На следующей неделе обещают довольно нестабильную погоду. Периодические дожди, местами грозы, а кое-где даже град. В самые холодные дни температура в отдельных районах может не подняться выше плюс 10 градусов. Особенно внимательно сейчас на прогноз наверняка смотрят дачники и садоводы. Конец мая все-таки время рассады, цветения и активных посадок. А заморозки в такой момент могут очень неприятно удивить растения. Ну что ж, май у нас все еще остается месяцем сюрпризов. А впереди после небольшой паузы Modern Talking с песней With a Little Love.
0: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
0: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от XEPay. Подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV.
11: Металл не мусор, это деньги. В Рефондем мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
14: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
15: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
16: Говорят весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Сегодня пятница, 22 мая, а мошенники продолжают выдумывать новые методы объегоривания людей. Поэтому вот важное предупреждение для пользователей Telegram в Латвии. Жители страны массово получают подозрительный СМС на латышском языке с требованием срочно подтвердить аккаунт. Сообщения маскируются под официальные уведомления Telegram и пугают пользователей фразами вроде «Ваш аккаунт давно не был верифицирован. Чтобы сохранить доступ, пройдите проверку как можно скорее». Ниже ссылка внешне похожа на адрес Telegram, но на самом деле это классический фишинг. В названии сайта мошенники просто заменили букву «Г» на «Q». Эксперты напоминают, Telegram никогда не рассылает подобные СМС и не требует срочной верификации через сторонние ссылки. А формулировки в духе «срочно подтвердите» или «иначе потеряете доступ» – один из самых типичных приемов интернет-мошенников. Особенно тревожно, что злоумышленники нередко уже знают имя, фамилию и номер телефона человека. В Латвии ранее уже были случаи, когда мошенники звонили людям и пытались выманить банковские данные, используя информацию, связанную с аккаунтами Telegram. Сейчас специалисты по кибербезопасности советуют одно – не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и сразу удалять такие сообщения, потому что сегодня одна случайная ссылка может стоить гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: Позитивное утро на Ретро FM вместе с Юск.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zaimas cenas katru dienu.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. Счастью Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
5: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
8: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Процесс формирования нового правительства в Латвии продвигается достаточно быстро. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня. По ее словам, Сейм может проголосовать за новый кабинет министров уже в следующий четверг. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс, как отметила Мериня, сейчас успешно продвигает доверенный ему процесс.
13: Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica. В документе определены сферы ответственности министерств. Также закреплено, что сначала будет построена основная железнодорожная трасса между странами Балтии. Соединение с Ригой и другие этапы проекта будут реализовываться позже, по мере появления финансирования. Завершена разработка минимального состава строительного проекта комплекса пожарной логистической ремонтной базы Государственной пожарно-спасательной службы. Новый многофункциональный объект площадью около 7000 квадратных метров появится в рижском районе Тенгаракс. Праздник Сигулды 2026 пройдет завтра и откроет летний сезон культурной, развлекательной и спортивной программой. Полную программу мероприятий можно найти на сайте sigulda.lv. С 26 по 29 мая питомник рододендронов Бабите, принадлежащий Латвийскому университету, приглашает на традиционный фестиваль цветения рододендронов. В течение 4 вечеров для гостей будут проходить концерты на специальной водной сцене, начало в 20 часов. В Лепе объявлен сбор средств на восстановление старообрядческого храма Троицы Живоначальной. Это один из символов города и памятник деревянного зодчества. Серьезный ущерб зданию нанесли балтийские штормы и влажный морской климат.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Ветер западный позже, северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов, а на побережье плюс 11-14.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: На часах 9 в студии Елена Рассохина, а впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивную пятницу вместе с Ретро-ФМ Латвия.

0: вот еще одна необычная транспортная история, на этот раз из Германии. Там власти города Марбург готовы платить жителям за отказ от личного автомобиля. В Марбурге запустили программу. Если человек отказывается от своей машины минимум на год, город предоставляет поддержку до 1250 евро. Но деньги выдают не наличными, а в виде специальных ваучеров. Их можно тратить на общественный транспорт, каршеринг, а еще в местных магазинах, кафе и ресторанах. Например, часть суммы идет на популярный немецкий проездной Deutschland Ticket, часть на аренду автомобилей, если машина все-таки понадобится. Власти говорят, проблема не только в экологии. Личный автомобиль большую часть времени просто стоит на парковке и занимает городское пространство. А его, по мнению мэрии, можно было бы использовать для парков, велодорожек и общественных зон. Проект оказался настолько популярным, что первые места в программе жители разобрали практически сразу. После пилотного запуска город даже создал список ожиданий и решил расширить инициативу. При этом Марбург далеко не единственный европейский город, который пытается сократить зависимость от автомобилей. Но именно немецкий проект называют одним из самых необычных, потому что он одновременно поддерживает и экологию, и местный бизнес. И судя по интересу жителей, идея жизни без машины в Европе уже перестает казаться чем-то радикальным. Но в Риге мне машина пока все еще удобнее.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 9:12. Это
1: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Кто такой Андрис Кулбергс и почему президент доверил новое правительство именно ему? Без шансов, сборная Латвии разгромно проиграла Финляндии. Рекордное количество альпинистов поднялись на Эверест за один день. Эйфория вокруг искусственного интеллекта начинает выглядеть опасной. Земельный конфликт в Сигулде. Может ли самоуправление изъять частную собственность и передать ее другим? Как Tau Tomatoes привлекли внимание всей Европы одним кадром? Рубрика «Фото». Шендерович в Риге. Кто пришел на встречу с легендарным писателем? Важная остановка с разными удобствами. Или как район Берени обзавелся собственной железнодорожной станцией? Жизнь Андриса перевернулась после купания в холодной воде. Откровенно об ужасах каждого мужчины. Рубрика «Видео». Хоккеисты сборной Канады в овертайме спаслись от фиаско. В Старой Риге реставрируют кошкин дом. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv. It's a kind of magic.

0: Песня «A Kind of Magic» группы Queen была написана барабанщиком Роджером Тейлором специально для фильма «Хайландер», то есть «Горец». Интересно, что изначально композиция звучала намного жестче и рок-н-ролльнее, но Фредди Меркьюри полностью переработал ее и превратил в тот самый хит, который мы знаем сегодня. Ну а впереди, после небольшой паузы, Sultans – «Can't Take My Hands Off You».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
2: Реклама.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра €39. Куриные яйца 10 штук €99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus €39. Lidl стоит того.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
9: Только в МК Латвии профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату. Читайте, кому могут прибавить по 55 евро. Рижанина заманили в финансовую пирамиду и отняли накопления. Узнайте, как происходит обман. Как выселить буйного соседа, который портит жизнь дому. У нас инструкция от юриста. Может ли начальник читать электронную почту работника, а работник тайно записывать разговоры с начальником на диктофон? Все о защите личных данных на работе. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно.
12: Можно, можно.
11: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
12: Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
13: Cfinance.
14: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
15: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
16: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33.
17: Silts veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji –

Доброе утро. За товары, приобретенные вне Евросоюза, будет введена пошлина в размере 3 евро за каждое отправление. В Латвии резко выросла активность СМС-мошенников. Большинство жителей Латвии не готовят жилье к летним бурям и наводнениям. В Латвии начали использовать дроны для мытья окон высотных остекленных зданий. Сегодня и завтра в Верманском саду пройдет ярмарка латвийских дизайнеров и ремесленников. Один из самых узнаваемых домов старых.

0: Риги ожидает обновление. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, позже северный-северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
3: Pienso que un sueño para sí

Гороскоп. Овны. Прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Признайте, ведь неприятно торчать на развалинах. Тельцы. Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Близнецы. Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Раки. Сегодня у вас действительно появился реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный. Львы. Сегодня вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого. Девы. Сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму. Весы. Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание – дали – может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома. Скорпионы. Самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения. Если очень хочется, можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней. Стрельцы. День этот должен быть чрезвычайно удачным. Нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает». Чудеса бывают. Козероги. Сегодня вы, не стесняясь, можете эксплуатировать ближних. Они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он где и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек ваш, причем с потрохами. Водолеи. Сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь непременно. Рыбы. Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.

0: Интересно, что песню «Dance with me» группа «Alphaville» записывала в период своего самого большого международного успеха после «Forever Young». И именно этот трек музыканты называли одной из самых романтичных композиций в своем репертуаре. Ну а впереди, после небольшой паузы, Валерия Меладзе с песней «Красиво».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
2: Реклама.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.лв. 20167006.
4: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30,000 eiro, bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
11: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
15: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: ПТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Ну что, друзья, наш утренний экспресс на сегодня уже прибывает к конечной станции. Спасибо, что провели это пятничное утро вместе с нами. Пусть сегодняшний день пройдет легко и спокойно. Рабочие задачи решаются быстрее обычного, а впереди уже чувствуются выходные. Но и настроение пусть будет по-настоящему майским. А по народному календарю сегодня Никола Вешний. В старину говорили, пришел бы Никола, а тепло будет. Считалось, что именно с этого дня весна окончательно вступает в свои права. Земля прогревается, а впереди настоящее лето. Люди в это время особенно внимательно смотрели на погоду и верили. Какой Никола, таким будет и все ближайшее лето. Хорошей вам пятницы, легкой дороги, приятных встреч и отличного старта выходных. С вами была Елена Рассохина. Услышимся уже в понедельник, в то же время и в тот же час. Пока!

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
7: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
8: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
9: 27 miljardi Latvijas ekonomikā, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā, tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
10: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. С 1 июля жители Латвии должны будут платить таможенную пошлину за товары из интернет-магазинов за пределами Евросоюза. Размер пошлины составит 3 евро. Новые правила будут применяться к посылкам из третьих стран. Одновременно отменяется действующее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Эксперты банка «Луминор» предупреждают о резком росте СМС-мошенничеств в Латвии. Злоумышленники рассылают сообщения от имени ДПД, ЦСДД и других организаций. Через поддельные сайты они пытаются получить данные банковских карт. Специалисты напоминают, нельзя вводить номер карты, срок действия, ЦВВ-код и данные интернет-банка на сайтах, открытых по ссылкам из СМС или электронных писем. С приближением приближением лета в Латвии растет риск сильных ливней, бурь, града и локальных наводнений. Однако большинство жителей не готовят жилье к возможным стихиям. По данным одной из страховых компаний, 65% жителей за последний год не приняли никаких мер для защиты домов и квартир от бурь и подтоплений. В Латвии начали использовать дроны для мытья окон высотных и других остекленных зданий. По словам специалистов, такая технология позволяет выполнять работу быстрее и дешевле, чем при ручной мойке. Один из моющих дронов уже использовали у здания единого офиса госучреждений, бывшего здания СГД. Сегодня и завтра с 10 утра до 6 вечера в Эрманском саду проходит ярмарка латвийских дизайнеров и производителей. В ней участвуют более 50 дизайнеров, художников, ремесленников и домашних производителей со всей Латвии. Посетителям предлагают одежду, аксессуары, украшения ручной работы, предметы интерьера и арт-объекты. Один из самых известных домов Старой Риги, Кошкин дом, ждет обновления. Уже начались работы по восстановлению фасада, крыши и части окон. Ремонт будет проходить поэтапно и продлится до осени. Стоимость проекта составляет около 650 тысяч евро.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
13: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный позже, северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-20 градусов, а на побережье плюс 11-14.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
2: Семейный центр Ривс приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
3: Лагеря проходят в Риге в семейном центре Ривс.
2: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
1: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
2: Подробнее gimenesrivs.lv.
4: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Uz pirmo piekto skaitīties.
7: Pirmais.
8: Otrā.
7: Trešais.
9: Ceturtais.
7: Labrīt. Piektais.
10: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
12: Sīnet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
13: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
14: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Камик от Green Motors или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего LV.
15: Представь газонокосилка и триммер для

0: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām Optio optika
4: Выбери Samsung Galaxy в теле 2 Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро Или Galaxy A16 всего за 99 евро Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Octibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Творог Пилос 9%, 500 грамм, 2,15. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
9: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал.
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
14: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой полейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Karglas remont, karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrati tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
12: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
14: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.

0: Кидалу в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Молотый кофе Мэрилд 500 грамм 7,99. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
3: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
4: В Мега еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Плавленый сыр Дзинтерс, разные виды, евро 79. И макароны Ламоли Санна Пенонный только 89 центов. Зем-Зем цены в Мега.
5: Акционерная.
6: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
7: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов. У моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно. С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Анастасия, специалист «Карглас».
6: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре «Карглас» в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу «Карглас» в Риге, Елгаве или Лепае.
7: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
10: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
11: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
12: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
13: Ваш ребенок увлекается музыкой?
14: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
13: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
14: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
13: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
14: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrivs.lv.
15: Пусть лето зазвучит ярко.
13: Подробнее Gimnasrivs.lv.
16: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
17: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

ПТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалос Центрс.
2: Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация «Плодмалос Центрс ЛВ». До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
4: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Balbotais Exporto. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto. Šovs uz ūdens. 23. Моя экспорта ела 1А.
6: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Металл не мусор, это деньги. В рефонде мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
4: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrazi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. С 1 июля жители Латвии должны будут платить таможенную пошлину за товары из интернет-магазинов за пределами Евросоюза. Размер пошлины составит 3 евро. Новые правила будут применяться к посылкам из третьих стран. Одновременно отменяется действующее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Эксперты банка «Луминор» предупреждают о резком росте СМС-мошенничеств в Латвии. Злоумышленники рассылают сообщения от имени ДПД, ЦСДД и других организаций. Через поддельные сайты они пытаются получить данные банковских карт. Специалисты напоминают, нельзя вводить номер карты, срок действия, ЦВВ-код и данные интернет-банка на сайтах, открытых по ссылкам из СМС или электронных писем. С приближением лета в Латвии растет риск сильных ливней, бурь, града и локальных наводнений. Однако большинство жителей не готовят жилье к возможным стихиям. По данным одной из страховых компаний, 65% жителей за последний год не приняли никаких мер для защиты домов и квартир от бурь и подтоплений. В Латвии начали использовать дроны для мытья окон высотных и других остекленных зданий. По словам специалистов, такая технология позволяет выполнять работу быстрее и дешевле, чем при ручной мойке. Один из моющих дронов уже использовали у здания единого офиса госучреждений, бывшего здания СГД. Сегодня и завтра с 10 утра до 6 вечера в Эрманском саду проходит проходит ярмарка латвийских дизайнеров и производителей. В ней участвуют более 50 дизайнеров, художников, ремесленников и домашних производителей со всей Латвии. Посетителям предлагают одежду, аксессуары, украшения ручной работы, предметы интерьера и арт-объекты. Один из самых известных домов Старой Риги, Кошкин дом, ждет обновления. Уже начались работы по восстановлению фасада, крыши и части окон. Ремонт будет проходить поэтапно и продлится до осени. Стоимость проекта составляет около 650 тысяч евро.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Top, top, top!
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
9: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.лв.
10: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
12: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
13: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdešpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Групп АС, филиал в Латвии.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
7: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Беттея представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited.

0: 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Мега еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зем-Зем цены в Мега.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Ho-ho! Wow-wow! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics! Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, если надо. Очень-то можно, можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Balvotais Exporto! Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto! Šovs uz ūdens! 23. Моя Экспорта Ила 1А.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Мы продолжаем этот день вместе. Я надеюсь, у вас добрая пятница. И если это не так, пусть вторая половина дня обязательно станет лучше. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем открывать программу по заявкам и зачитывать ваши послания к этому часу. Оставайтесь с нами. Будем начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» и спешу зачитать послание для Аллы Степановны Сергиенко из Риги, которую спешат поздравить с днем рождения подруги Наталья и Ксения. Алла, принимайте сердечные пожелания радости и тепла, исполнения желаний и красивых событий в жизни, мечтать и достигать, а также быть счастливой и любимой. Ваши подруги Наталья и Ксения сегодня поздравляют вас с днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Inbank atlaižu sprints ir klāt! Apsver lielus plānus? Īstais brīdis rīkoties! Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Ho, ho! Wow, wow! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
4: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
10: Top!

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Марины К. от Эдгара из Риги, который вам, Марина, желает замечательного дня и прекрасного настроения. Ловите приветик, и пусть у вас и у Эдгара сегодня будет успешный день. Эдгар, спасибо за заявку.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Эфир Retro FM Латвия продолжается. Я надеюсь, ваш день только-только набирает обороты, и самое интересное еще ждет впереди. Позади остаются ваши послания в программе «Привет в обед», а новые пишите на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Всем прекрасных выходных и до встречи в понедельник. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
10: но и по-настоящему полезным.
11: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
9: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
11: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
9: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
12: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
13: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Подготовься к лету с 220 LV до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепое-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Reklama. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalo stok sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
7: Top, top, top!
8: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Group.
11: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майоклюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. С 1 июля жители Латвии должны будут платить таможенную пошлину за товары из интернет-магазинов за пределами Евросоюза. Размер пошлины составит 3 евро. Новые правила будут применяться к посылкам из третьих стран. Одновременно отменяется действующее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Эксперты банка «Луминор» предупреждают о резком росте СМС-мошенничеств в Латвии. Злоумышленники рассылают сообщения от имени ДПД, ЦСДД и других организаций. Через поддельные сайты они пытаются получить данные банковских карт. Специалисты напоминают, нельзя вводить номер карты, срок действия, ЦВВ-код и данные интернет-банка на сайтах, открытых по ссылкам из СМС или электронных писем. С приближением лета в Латвии растет риск сильных ливней, бурь, града и локальных наводнений. Однако большинство жителей не готовят жилье к возможным стихиям. По данным одной из страховых компаний, 65% жителей за последний год не приняли никаких мер для защиты домов и квартир от бурь и подтоплений. В Латвии начали использовать дроны для мытья окон высотных и других остекленных зданий. По словам специалистов, такая технология позволяет выполнять работу быстрее и дешевле, чем при ручной мойке. Один из моющих дронов уже использовали у здания единого офиса госучреждений, бывшего здания СГД. Сегодня и завтра с 10 утра до 6 вечера в Эрманском саду проходит ярмарка латвийских дизайнеров и производителей. В ней участвуют более 50 дизайнеров, художников, ремесленников и домашних производителей со всей Латвии. Посетителям предлагают одежду, аксессуары, украшения ручной работы, предметы интерьера и арт-объекты. Один из самых известных домов Старой Риги, Кошкин дом, ждет обновления. Уже начались работы по восстановлению фасада, крыши и части окон. Ремонт будет проходить поэтапно и продлится до осени. Стоимость проекта составляет около 650 тысяч евро.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что ж, ехали на тройке с бубенцами, как говорится, и доехали до пятницы. До начала, ну, практически уже рукой подать, несколько часов, и начнется уикенд. Кстати, уикенд достаточно интенсивный во многих местах, и всяческие там дни города, и дни каких-то там областей, и концерты, и даже вот день Миноги будет. Я вот посмотрел с ребятами вчера на тренировке, поговорили с волейболистами. Оказывается, они все вместе едут Миногу кушать. Я думаю, идрит твой коцень, какой хороший праздник, день Миноги, а? А как вкусно! Кстати, о какой-то кулинарной теме сегодня мы тоже еще немножко поговорим. Ну а так, потихонечку, давайте будем двигаться в сторону уикенда вместе в одном едином музыкальном порыве.

Ох, люди добрые, что сегодня творится в интернете? Столько различных интересных фактов, что даже не знаю, с какого конца к этому делу подступать. Ну, начнем, может быть, с самого простого, там, где я сам, что называется, нырял. А нырял я в тему Шерлока Холмса. Как-то пару лет подряд даже был в костюмированном шоу, посвященном имени, так сказать, посвященном дню рождения Шерлока Холмса. Я был доктором Ватсоном. Ну, я вам скажу, что, конечно, вот это класс, когда по Риге шло шествие, все в костюмах, там и Лестрейд был очень, очень, кстати говоря, харизматичный, очень такой интересный типаж. Был и Мориарти был тоже известный злодей. Ну, Шерлок Холмс был совершенно потрясающий, Артур. Я был Ватсон, ну и там много еще других различных персонажей, которые украшали собой это все шествие по Риге. И, к сожалению, этот день рождения Шерлока Холмса, он как-то, так сказать, отошел на какой-то второй, третий план, его больше не делает агентура, пиар-агентура, которая этим занималась. И я вам скажу, я испытываю, скажем, сожаление. Не потому, что я там не могу ходить в костюме, да, в этом шоу. Нет. А потому, что на один праздник в Риге стало меньше. Вот ведь в чем проблема. А как известно, праздников так хочется, особенно в это ядритовое квоце непростое время. Давайте помечтаем.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
7: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
8: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Mečtājš o novej kvartīri? 30. мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
11: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зем-зем цены в Мего.
12: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
14: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.

0: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад.
2: На ретро-ФМ Латвия.
3: Да, как говорит один мой приятель, приятно лежать на голом полу по весне или летом, когда жарко, особенно если пол противоположный. Ну, я с ним полностью согласен в этом плане. А вот спасибо за то, что вы есть, и за обратную связь. Добрый солнечный вечер, многоуважаемое радио Едму. Спасибо, приветствую вас за многоуважаемого. А в Лепае сейчас пишет Артур: «Сплошное солнце! Как я вам завидую!» Особенно, если сплошное солнце без облаков. Я вас, наверное, немного удивлю, но есть что-то... Ровно 2 года назад я выиграл 2 билета на концерт Томаса Андерса в Даугавпилсе. Незабываемая поездка, лето, солнышко, полный стадион. Поверьте, где я только не был. И в Египте, и в Турции, даже на Шпицбергене. Мама ты мия! Вот на Шпицбергене я точно не был. Да, ну и как там Артур на Шпицбергене-то, а? Томас Андерс там не выступал, нет? А жаль. Даугавпилс, далее пишет Артур, зацепил, распомню, спасибо, Ретро FM. Ну что ж, Артур, жму руку сквозь эфирное пространство, новых вам географических пунктов, ну и с концертами тоже. Не ограничивайте себя, не ограничивайте, знаете, календарь концертов, кстати, можно посмотреть.

А может, и я позже залезу и чего-нибудь вам тоже выдам на гора. Ну, а пока пятничное настроение, давайте газку поддадим, а? Сливки. Когда поют такие девушки, ну, ноги идут в пляс автоматически.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Молотый кофе Мэрилд 500 грамм 7,99. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to... Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrati tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt.
10: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
11: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
12: Ну, вот это у нас первая феличита. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. Сегодня у моей девушки, у моей любимой, у Елены день рождения. Как красиво начинается, а послание. Я хотел бы, чтобы для нее прозвучала песня в исполнении Пугачева и Кузьмина «Две звезды». Лен, это песня про нас. «Две звезды». С уважением, Андрей. Андрей, как говорят в таких случаях, «Man nav ko teikt». Нажимаю на клавишу. Елена, с днем рождения!

0: 94-14.
1: Фелічита на Ретро-ФМ.
0: Даріть щастя! Kotu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Время перекусить хот-догом Viada. В этом месяце на заправках Viada один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Viada Plus или приложением Viada Latvia еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Viada и узнай сам. Viada. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: Вечерний променад, да-да-да. Буквально через 5 минут вы услышите свежий выпуск новостей и, я надеюсь, более свежий и более позитивный прогноз погоды от Алексея Павленко, которого мы ждем. Будет плохой прогноз, Алексей, кофе не получишь.

0: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Mego LV.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Uz 1.5. skaitīties?
4: 1.
5: 2.
4: 3.
6: 4.
4: Labrīt. 5.
7: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
8: Octibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
9: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В Министерстве экономики Латвии подписаны 2 соглашения, направленные на повышение доступности продуктов питания. Одно из них предусматривает, что снижение ставки НДС должно полностью отражаться в ценах в магазинах. Также подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами. Его цель – расширить ассортимент продуктов по низким ценам для жителей Латвии. Общество «Латвия» с целью «Бувэтайс» обратилось в Центр кризисного управления с просьбой разъяснить, как строителям действовать в случае атак дронов или других угроз. В организации отмечают, что дорожные работы ведутся по всей стране, в том числе в Латгале и Видземе, где подобные угрозы уже фиксировались. Недостатки в техническом надзоре за изношенными ветряными турбинами выявлены после недавнего инцидента в Курземе, где упала одна из установок. На этой неделе правительство одобрило поправки к закону о рынке электроэнергии. Министерству климата и энергетики поручено срочно разработать правила эксплуатации и демонтажа ветряных турбин. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году в Европе зафиксирован рекордный рост инфекций, передающихся половым путем. Речь идет прежде всего о гонорее, сифилисе и врожденном сифилисе. Специалисты также указывают на проблемы с тестированием и профилактикой. Температура воды на пляжах Латвии сейчас составляет от 10 градусов в море до 18 градусов местами в Латгале. В озерах вода прогрелась до 12-16 градусов. В реках температура воды в основном составляет от 13 до 17 градусов. Завтра по всей Латвии пройдет ежегодная Ночь музеев. В этом году латвийские музеи участвуют в международной акции уже в 22-й раз. Тема этого года – приключения предмета. Посетителям предлагают взглянуть на музейные экспонаты как на свидетелей времени, традиций и человеческих судеб.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
14: Sveiki, labvakar, еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Retro FM Латвия.

0: и вечерний променад.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Večerni promenad.
5: Večerni promenad.
6: Ай, какую тему мы сейчас зацепили с одним нашим радиослушателем за эфиром. Да, назовем его Афанасий, да, этого радиослушателя. Да, тут такая тема. Дело в том, что Афанасий меня, так сказать, этой цитатой по поводу, так сказать, хорошо лежать на полу, да, попрекнул. И самое фиговое, когда мужики начинают морализировать, даже если они уже в возрасте. Главное не потерять это вот мужское, это, так сказать, это мужское начало, это мужское либидо, потому что, я не знаю. Просто вот вспоминается сразу же Губерман после таких разговоров, что люди добрые. Ну, вспомните Игоря Губермана, который говорил, что, увы, всему на свете есть предел. Облез фасад и высохли стропила. И в автобусе на девку поглядел, она мне молча место уступила. Вот чтоб такая ситуация, она как можно позже пришла, да, уважаемый Афанасий. Ну, не надо думать о плохом, ну зачем? Think positive, тем более, что уже уикенд на носу, а? Давайте лучше заглянем в мой итальянский цех по этому поводу. Дженни Назаро будет точно то, что надо.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
7: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
8: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
9: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майоклюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
10: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
11: Вечерний променад.
12: Вечерний променад.
13: Вечерний променад.
12: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Rouge FM Latvia.
1: Ну, а сейчас информация и лакомый кусочек для любителей классической музыки. Не все же время попсу, правда, пропагандировать? 22 мая 1874 года, оказывается, непростой день. Именно тогда в церкви Сан-Марко в Милане состоялась премьера реквиема Джузеппе Верди. Да, что у нас классического-то есть, а? Пожалуй, самое классическое будет вот.

0: Лазер Ретрифм Латвия.
1: Слушайте, чуть не прошляпил. Такой повод, а? Да черт с ним, что сегодня день ванильного пудинга. Нет, нет. Оказывается, день покупки музыкального инструмента сегодня предлагают отметить американцы. Ух ты! Раньше бы мне найти эту тему, как бы мы ее с вами сегодня обсудили, да? Ну, ничего. Я думаю, в понедельник, может быть, мы к этому вернемся.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ, потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
7: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Подготовься к лету с 220 LV до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи под малость центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
11: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
12: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
2: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
13: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Вечерний променад.
14: Вечерний променад.
5: На Ретро-ФМ Латвия.

0: FM Latvia.
1: Это меня потянуло на классику. Ну, на классику, естественно, в лице Эрика Клэптона. А не знаю, какое-то вот такое пятничное настроение. Уж извините, если что не так.

0: K-Bub Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties K-Bub Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. K-Bub Factory – izmēram ir nozīme.
1: Знаете, далее у нас Максим Леонидов и видение. У меня тоже есть видение, да. Видение следующее. Сейчас откроется дверь через минуту-другую и войдет Павленко со свежими новостями и свежим прогнозом погоды. Будем ждать.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: Reklama. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно.
12: Можно, можно.
11: Если надо, очень то можно.
12: Можно, можно.
13: Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
14: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
15: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
16: Привет, коллеги!
15: Любимая, привет! Я тут подумал!
17: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
18: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
19: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
20: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В Министерстве экономики Латвии подписаны два соглашения, направленные на повышение доступности продуктов питания. Одно из них предусматривает, что снижение ставки НДС должно полностью отражаться в ценах в магазинах. Также подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами. Его цель – расширить ассортимент продуктов по низким ценам для жителей Латвии. Общество «Латвия с целью Бувэтайс» обратилось в Центр кризисного управления с просьбой разъяснить, как строителям действовать в случае атак дронов или других угроз. В организации отмечают, что дорожные работы ведутся по всей стране, в том числе в Латгале и Видземе, где подобные угрозы уже фиксировались. Недостатки в техническом надзоре за изношенными ветряными турбинами выявлены после недавнего инцидента в Курземе, где упала одна из установок. На этой неделе правительство одобрило поправки к закону о рынке электроэнергии. Министерству климата и энергетики поручено срочно разработать правила эксплуатации и демонтажа ветряных турбин. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году в Европе зафиксирован рекордный рост инфекций, передающихся половым путем. Речь идет прежде всего о гонорее, сифилисе и врожденном сифилисе. Специалисты также указывают на проблемы с тестированием и профилактикой. Температура воды на пляжах Латвии сейчас составляет от 10 градусов в море до 18 градусов местами в Латгале. В озерах вода прогрелась до 12-16 градусов. В реках температура воды в основном составляет от 13 до 17 градусов. Завтра по всей Латвии пройдет ежегодная «Ночь музеев». В этом году латвийские музеи участвуют в международной акции уже в 22-й раз. Тема этого года – «Приключения предмета». Посетителям предлагают взглянуть на музейные экспонаты как на свидетелей времени, традиций и человеческих судеб.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
20: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полейдзības программа.
21: Всем привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА – спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Вечерний променад
4: на Ретро-ФМ Латвия.

Итак, дамы и господа, сегодня был бы день рождения у одного выдающегося исполнителя – Шарль Азнавур. И тут я могу умолкнуть. Фактически этим сказано все. Шахнур Вахинак Азнавурян – выдающийся французский шансонье, актер армянского происхождения. Родился 22 мая 1924 года. Будучи одним из популярнейших исполнителей во Франции, он также хорошо был известен далеко за ее пределами. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, а было это в 1998 году, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века. Шарль Азнавур родился в семье армянских эмигрантов, уехавших во Францию в 1922 году. Учился в детской артистической школе, с 9 лет пел и играл на сцене, и уже в 1936 году дебютировал в кино. Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошем. Обоих заметила Эдит Пиаф, и в 1946 Азнавур и Рош участвовали в ее турне по Франции и США. С этого времени и начался профессиональный рост и профессиональная карьера Азнавура как шансонье. Однако решительный прорыв на музыкальный олимп произошел в 1956-м после удачных концертов в Касабланке и Париже, где в известном зале «Олимпия» парижская он долгое время выступал трижды в день. Представляете? В начале 60-х Азнавур дал концерты в нью-йоркских залах Carnegie Hall и Ambassador Hotel, а позже на фирме Фрэнка Синатры, которая называется Reprise Records, выпустил свой первый американский альбом. Песни Азнавуру исполняли и исполняют также Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас и многие другие артисты. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, с Пласидо Доминго, Патрисией Касс, Лайзой Минелли. Ну, список можно продолжать. Азнавур создал примерно 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 100 миллионов дисков. В числе всемирно известных песен Азнавура такие как «Богема», «Мама», «Немодные радости», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла» и «Вечная любовь». Ну и другие песни, естественно. Великий Шарль Азнавур ушел в мир иной 1 октября 2018 года. Ну а композиции его живут и звучат по-прежнему. Кстати, в память о нем «Вечная любовь».

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Kada es saku at, tu saki laides. At laides!
3: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
4: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире ЛВ, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире ЛВ.
5: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Если надо, очень, то можно.
9: Можно, можно.
10: Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
13: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
14: OptiBet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaoi.gov.lv.
15: Вечерний променад.
16: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
17: Спасибо вам за память, спасибо вам за то, что вы тоже любите хорошую музыку. Это я про Шарля Азнавура. Ну, а впереди у нас... О, у нас впереди еще один. Ну, во всяком случае, для нашей аудитории знаковый день рождения, потому что это тоже один из наших артистов, профильных, можно сказать.

Итак, дамы и господа, еще один день рождения. Как-то все не богато это все дело, да, на дни рождения. Юрий Цалер родился 22 мая 1973 года. Кто такой Юрий Цалер, спросите? Он у нас звучит периодически на радио, если что. Российский музыкант, наиболее известный как гитарист и клавишник группы «Мумий-тролль». Ну, если копнуть биографию Юры, то учился он в музыкальном училище по классу фортепиано. Естественно, как и все студенты, работал даже одну смену. Цалер проработал хлебопеком на хлебокомбинате. Затем в Москве через Илью Кормильцева, которому он давал уроки гитары, в 97 году получает Юрий предложение от группы «Мумий-тролль». И с тех пор играет в этом замечательном ансамбле с осени 1997 года. Ну что ж, пожелаем Юрию здоровья, творческих успехов. Ну а учитывая, что «Мумий-тролль» должен быть у нас в скором времени с концертом, я думаю, что надо будет с Юрием как-то его, скажем так, день рождения отложенный отпраздновать. Happy birthday, Юра!

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Творог Пилос 9%, 500 грамм, 2,15. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
3: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
9: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
10: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
11: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
12: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну вот, пожалуй, на эту неделю и все. Спасибо, что вы были вместе со мной. Мне это было очень приятно. Надеюсь, в понедельник услышимся в полном составе и продолжим наши эфирные действия. Напоследок, под уикенд я вам сообщаю следующее. Если вы думаете, что приключение – это опасно, попробуйте рутину. Это смертельно. Так сказал Пауло Коэльо. Ну, а я к этому присоединяюсь. Хороших вам приключений на выходные, но без фанатизма. И услышимся в понедельник. Бай-бай. Это был Эдмунд Кашевский.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс евро 39. Лидл стоит того.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: Mosties Champion. Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju. Un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров всего в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
7: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от XEPay. Подарочные карты от Менес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
8: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:21.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
2: Ресторанный Вайрок Саус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Ho, ho! Wow, wow! I вот она! Mega распродажа в RD Electronics! Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение.

0: 7:42.
1: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Top, top, top!
5: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
6: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее gimenesrivs.lv.
9: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
10: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Плавленый сыр Дзинтерс, разные виды, €79. И макароны Ла Молисана Пенонный только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: 7 часов 59 минут.
1: Реклама. Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
2: Uzmanību, gatavību, tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Мая, Экспорта Ила, Венц А.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-9 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет.